простой советский заключенный. И мне товарищ серый брянский волк, за что сижу, поистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. А я сижу в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. В чужих грехах вы сходу сознавались, это вам шли навстречу злой судьбе. Мы верили вам так, товарищ Сталин, как, может быть, не верили и себе.

все, конечно, понимаю, как обострение классовой борьбы. Тогда что снег, там машкара над нами, и не в тайге с утра и до утра, и здесь из искры разводили пламя.